та торжевуча толвине би адамчена уннэн хотле хайрахана орэдэн туригэн